0: случилось?
1: Что? Знаешь, думаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.